0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Chains.
1: Наши треки.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

Раз.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Более 10 лет назад в Брестской крепости был торжественно открыт памятник героям границы, женщинам и детям, мужеством своим бессмертия шагнувшим. Памятник героям-пограничникам. Памятник воинам-пограничникам – красивая скульптурная композиция, расположенная на территории знаменитой Брестской крепости напротив Тереспольских ворот. Мемориальный ансамбль в честь воинов-пограничников был создан знаменитым скульптором, лауреатом Ленинской премии Валентином Занковичем, который более 30 лет вынашивал идею создания подобного памятника. В течение 9 месяцев Валентин Занкович усердно работал над скульптурной композицией. Он успел к очень важной дате для нашего города – 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Скульптурная группа изображает героев-пограничников, защищавших Брестскую крепость, а также членов их семей. Рядом со статуями установлен гранитный столб, на котором выгравирован герб СССР и висит информационная табличка. На памятнике изображены 3 солдата, идущих в атаку, их жены с детьми, раненого пограничника, которому женщина дает глоток воды. В одном из бойцов мы узнаем одного из героев Советского Союза, Андрея Кижеватова. Он изображен уже раненым, с повязкой на голове. В центре стоит гранитный столб с гербом СССР и мемориальной доской с полной информацией о скульптуре. Памятник изображен в динамике, что еще больше погружает нас в то время и впечатляет еще больше. Он изготовлен из бронзы и из красного и черного гранита. Это единственный памятник в мире пограничникам, их женщинам и детям, которые боролись за свою родину, за Советский Союз против немецких захватчиков. Аналогов ему нет во всей Европе. Автор данного проекта увековечил подвиг всех тех людей, которые стояли на границе и первыми встретили врага. А возведен монумент благодаря финансированию солдатов и офицеров пограничной службы. Памятник воинам-пограничникам неизменно производит сильное впечатление на всех туристов, посетивших Брестскую крепость. Это произведение искусства заставляет вспомнить тех безымянных героев, которые отдали свою жизнь за родной город.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Пользуясь этим торжественным поводом, чтобы подтвердить заинтересованность Республики Беларусь в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, продовольственной безопасности и промышленной кооперации, расширении межпарламентских, деловых и гуманитарных обменов, отметил глава государства. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем строителя. Ваш труд всегда был и остается одним из самых уважаемых и социально значимых. Именно вы формируете современный облик Беларуси, преображаете города и села, возводя жилые дома, школы, больницы, спортивные комплексы и промышленные объекты, отметил глава государства. Из года в год строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Александр Лукашенко выразил особую признательность ветеранам, привившим молодому поколению ответственное отношение к созидательному труду. Молодежная команда Брестской области взяла несколько наград в Олимпии 2026. В течение трех дней молодежь Брестской области боролась за титулы с более чем 20 командами. У команды Брещины первая вице-мисс Олимпии Александра Мышления, вторые места в перетягивании каната и технике велотуризма, третьи места в звездном многоборье, ориент-шоу и спортивной эстафете, сообщили в обкоме БРСМ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Накануне днем на искусственном водоеме Паперня в Пружанах спасен мужчина 93-го года рождения, житель Минска. Несмотря на то, что вокруг пирса были установлены предупреждающие знаки и спасатели неоднократно делали замечания отдыхающим о запрете прыжков, мужчина решил проигнорировать правила безопасности. Он прыгнул в воду головой вниз. Глубина в этом месте составляла всего 1,30 м, а расстояние до берега 7 метров. Удар о дно привел к потере сознания. Дежурившие на водоеме спасатели Освоту мгновенно среагировали на произошедшее, извлекли пострадавшего из воды и немедленно приступили к оказанию первой помощи. В ходе обследования врачи поставили уточненный диагноз – компрессионный перелом 5, 6 и 7 шейных позвонков. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас весь.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза». Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
3: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или «Выбираем сами». Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Опубликовано поздравление руководства области с Днем строителя. Текущий год ознаменован масштабными проектами, которые качественно меняют транспортную и социальную инфраструктуру Брещины. Сегодня строительный комплекс региона успешно справляется с важнейшими стратегическими задачами, среди которых строительство моста через Припять, призванного надежно связать Лунинецкий и Столинский районы, а также возведение нового моста через Муховец в Бресте для разгрузки транспортных артерий областного центра. Говорится в поздравлении. Активными темпами идет масштабная реконструкция Брестской областной клинической больницы и Пинской центральной больницы. Жители Ганцевичей вскоре получат современный физкультурно-оздоровительный комплекс, а для сотен молодых семей в микрорайонах ЮСМР-5 Бреста и Боровки-1 Барановичи распахнут свои двери новые комфортабельные детские сады, отмечается в поздравлении. Брест до 2030 года будет развиваться только внутри своих границ. Свободные участки в городе осваивают с применением новшеств, которые делают социальную жилую среду эстетичной и удобной. Ежегодно у нас строится около 200 тысяч квадратных метров жилья. Более 50% для граждан, состоящих на очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для многодетных семей вводим порядка 500 квартир, рассказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Акцент делается на крупнопанельных домах, поскольку стоимость квадратного метра в них меньше, чем в кирпичных или каркасно-монолитных. В этом году основные объемы многоквартирного жилья строят на улицах Карьерной, Бориса Маслова, лейтенанта Рябцева, Фомина, Октябрьской революции, Суворова, Олега Кошевого. Точечная застройка ведется на улицах Пригородной, Крушинской в Южном городке.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В ОВД Брестского облисполкома опровергли информацию о том, что в Пинске с 22 вечера до 6 часов утра запретят движение мотоциклов по некоторым улицам. Сотрудниками госавтоинспекции Пинска совместно с местными органами самоуправления по многочисленным жалобам местных жителей подобные меры действительно рассматривались, однако практическая реализация такого решения требует довольно длительной проработки, обсуждения и согласования на уровне различных ведомств, объяснили ситуацию. В ОВД. В милиции напомнили, что распространение недостоверных сведений влечет за собой ответственность. С наступлением жаркой погоды и приходом лета сводки все чаще пополняют сообщения о несчастных случаях, в которых дети выпадают из окон. Родителям следует придерживаться определенных правил, чтобы избежать несчастных случаев с детьми. Не приучайте ребенка стоять на окне даже в вашем присутствии. Объясните ребенку старше 3 лет опасность высоты. В доступной форме поясните, что падать больно. Нужно постоянно следить за детьми, не оставлять их одних в комнате, где настежь открыто окно. Не использовать москитные сетки без соответствия. Соответствующая защита окна, не оставлять мебель возле окон, чтобы ребенок не смог по ней взобраться на подоконник. Следует установить на окна блокираторы или ручки-замки с ключом. Информация от партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты».
3: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
4: Требуется водитель международной категории С Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
5: Пара в ОМА. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
6: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый.

0: и слабый. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
7: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Лаоса Тхангулу Сисулиту в связи со смертью председателя Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Ксайсамфона Фамвихана. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Ксайсамфон Фамвихан был преданным сыном Лаосской земли, посвятившим жизни служению родине. Белорусский лидер передал слова поддержки родным, близким, коллегам и соратникам. В Национальном статистическом комитете поделились актуальными цифрами развития строительной отрасли, сообщает Белта. По итогам прошлого года доля строительной отрасли ВВП страны составила 6,6%. Строительная сфера остается преимущественно мужской, на долю мужчин приходится 87% работников. Средний возраст сотрудника отрасли сегодня составляет 42-43 года. Труд строителей достойно оценивается рынком. Номинальная начисленная средняя заработная плата в июне 2026 года достигла 4061 рубля, увеличившись на 18,8% по сравнению с июнем 2025 года. В Столинском райисполкоме рассказали, в чем уникальность фестиваля лошади «Полесская Нива». Он состоится в агрогородке Ремель 22-23 августа. Ремель славится многовековой любовью к лошадям и сохранением полесских пород. Для гостей всегда подготовлены зрелищные испытания лошадей на силу и выносливость, конно-спортивные состязания, парад грациозных скакунов и шоу повозок. В этот раз участников фестиваля ждут катание верхом, ярмарка ремесел, традиционная кухня и праздничный концерт.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На фестивале «Батькова булка» в Свислочи планируют установить новый кулинарный рекорд страны – испечь самый большой каравай весом 150 килограммов. Интеграция традиционной кулинарии, современной шоу-программы и развитой инфраструктуры для отдыха позволяет каравай-фесту оставаться эталоном успешного развития событийного гастротуризма, сохраняя аутентичные белорусские рецепты и оказывая серьезную экономическую поддержку производителям региона. Информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.bay. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375 29 915 70 89.
2: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375 29 915 70 89. 375 29 915 70 89.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Достойный конкурент вашему трекеру Google случайно радует подробностями, а также признание корпоративных гигантов цифровой зависимости. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Инженеры Casio решили дерзко войти на территорию Aura Ring, представив второе поколение своих умных колец. Очередная модель — это полноценный гаджет для здоровья. Оно, в смысле кольцо, считает шаги, измеряет температуру тела, уровень кислорода в крови и даже фиксирует частоту пульса. Главное достижение инженеров — отказ от одноразовых батарей. Теперь внутри полноценный аккумулятор, который можно заряжать по беспроводу. А для тех, кто покупает кольцо как ювелирное украшение, припасена позолоченная версия. В ней из умного остались только таймер да секундомер, зато выглядит она на все деньги. Цена за технологичный вариант составляет порядка $300, что заметно приятнее, чем у хайпового Aura Ring 5.
0: Точка сборки.
1: Google продолжает свою многолетнюю традицию нечаянных сливов рекламных материалов прямо перед анонсом. На этот раз Evan Blass опубликовал промофото базового Pixel 11 и долгожданного складного Pixel 11 Pro Fold. С точки зрения дизайна революции не случилось. Внешний вид смартфонов был известен заранее, однако у складной новинки можно заметить обновленный блок камер, который встроили RGB-диод для дополнительной индикации. Что касается железа, то здесь тоже обошлось без сюрпризов. Новинки получит процессор Tensor G6 с переработанной компоновкой ядер. Цель очевидна — подтянуть производительность для работы нейросетей, а вот видеоускоритель, судя по всему, останется прежним. Что ж, ждем официальной презентации, чтобы понять, насколько заметным станет этот прогресс в повседневных задачах.
0: Точка сборки.
1: Соцсеть Meta официально признала, феноменальный рост времени, который мы проводим в приложении, это вовсе не случайность, а результат работы ИИ-алгоритмов нового поколения. Как сообщает Business Insider, время использования площадок выросло на двузначные проценты, и за этим стоит тотальная перестройка системы рекомендаций. Если раньше алгоритмы довольствовались лишь анализом хэштегов и лайков, то теперь продвинутая языковая модель смотрит каждый ролик, понимая его настроение, контекст и скрытый смыслы. Система строит настолько глубокий психологический портрет пользователя, что подсовывает контент, от которого физически невозможно оторваться. Статистика говорит сама за себя. Количество сессий выросло на 15 базисных пунктов, а репосты и общее время просмотра бьют рекорды. Технически это стало возможным благодаря обновленной архитектуре Reels. Теперь лента подстраивается под ваши глубокие привычки, а не под 7-минутные интересы. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.

0: ремонтов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
4: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-40. 45.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков

0: Железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Специальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Программа. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С опережением графика идет строительство моста через Припять и подъездной дороги между Лунинецким и Столинским районами. На это во время проведения в Лунинце очередного оперативного совещания обратил особое внимание заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук. Генеральный директор Брестского областного управления капитального строительства Андрей Полюхович рассказал, что работы усложнены тем, что по всей линии обнаружена каменистая гряда. Специалисты постоянно мониторят ситуацию и оперативно принимает решения. Пока основные результаты работы под землей, но вскоре мостостроители приступят к возведению опор над землей. Уже определен поставщик металлоконструкции, названы четкие сроки. Первые видимые очертания нового моста должны появиться осенью. Как меняется Брест, можно увидеть на примере микрорайона Южный. Бывший военный городок превратился в современный микрорайон. Параллельно жильем там создается принципиально другая социальная среда. Особенно оживленно сейчас на улице Жукова, где через несколько месяцев распахнет двери новый детский сад. Для него применена нестандартная архитектурно-планировочная концепция. В ее основе экологичность и удобство. По максимуму используются природные материалы, внутри много пространства и естественного света. Для города проект уникальный. В здании отсутствуют строгие границы между помещениями. Строительно-монтажные работы должны быть завершены в сентябре, чтобы можно было оснастить здание необходимым оборудованием и мебелью.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 22 и 23 августа на площадке у торгово-развлекательного центра «Экватор» пройдет большой фестиваль «Единорог». Мероприятие традиционно поддерживает Брестский горисполком. Юные брещане и их родители смогут попробовать себя в более чем 100 профессиях – от спасателя и хоккеиста до программиста и визажиста. На входе каждому выдадут настоящую трудовую книжку, а за выполненные задания ребенок получит свою собственную фестивальную валюту, которую можно будет потратить на реальные подарки в фестивальных магазинах. Работать фестиваль будет с 11 до 18 часов. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
2: Требуется водитель международной категории С и Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-40. 45.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки.

0: руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Минтруда напомнили о новшествах в назначении пособия по уходу за инвалидами первой группы и пожилыми. Изменения в положение внесены постановлением правительства от 24 июля номер 375, сообщает Белта. Так родители-пенсионеры и опекуны-пенсионеры смогут продолжить получать пособие по уходу после того, как их ребенку-инвалиду исполнится 18 лет и он получит статус инвалида с детства первой группы. Назначение пособия теперь будет производиться не с даты подачи заявления, а с даты установления инвалидности впервые после достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста. В министерстве обратили внимание, что выплату пособия можно временно приостановить и без потери права на него. Право на пособие получат лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Выпускники военной кафедры Брестского государственного технического университета торжественно приняли военную присягу. Церемония состоялась на площади церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – знаковом месте, связанном с историей и героическим прошлым страны.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Белорусская сборная школьников по робототехнике впервые выступает на престижной международной олимпиаде «Робот-челлендж-2026», которая в эти дни проходит в Пекине. На главный инженерный турнир съехались команды из 8 стран мира. Беларусь на соревнованиях представляют 13 школьников, победителей республиканского турнира по робототехнике. Среди участников белорусской команды учащийся гимназии номер 3 Барановичи Егор Козин, учащийся средней школы деревни Медный Иван Никитюк, учащиеся средней школы деревни Черни Брестского района Николай Усачев и Никита Шварко. И последнее. Чемпионат страны по футболу высшей лиги сегодня продолжится 2 матчами. Футболисты Барановичи примут борисовские Баты, а Гомель сразится с Минском, сообщает СБ Бай. Напомню, брестская «Динамо» накануне выиграла у жудинского «Торпедо Белаза» со счетом 1-0. Турнирную таблицу футбольного чемпионата Беларуси возглавляет минская «Динамо», имеющая 33 балла. Далее идет МЛ «Витебск» и «Слач». Брестская «Динамо» на 4-м месте с 30 баллами. Барановичи 12-е. Замыкает таблицу Батэ. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
5: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: Терпеливые аферисты сменили тактику. Теперь они находят потенциальных жертв в тематических сообществах или комментариях известных блогеров и завязывают общение, ссылаясь на общие интересы. Мол, вы только подумайте, какое совпадение. Я тоже обожаю вегетарианский омлет и медитацию. А в свободное от просветления время вышиваю крестиком и спасаю планету от глобального потепления. Спустя какое-то время собеседникам доверительно делятся проверенным способом и предлагают быстрый доход, инвестиции и кота в мешке. С вами Лена Дамиева, «Охота за фейками». Самое время вспомнить, что у вас с мошенниками не может быть ничего общего. В ожидании судьбоносного решения абитуриенты без промедления открывают электронные письма с пометкой «Подтверждение зачисления». Казалось бы, радостная новость. Вот только истинный отправитель не имеет никакого отношения к учреждению образования. Мошенники массово рассылают будущим студентам фейковые сообщения с просьбой подтвердить зачисление, оплатить несуществующий регистрационный взнос или пройти процедуру доступа к личному кабинету. Инструменты те же, что использовались в начале вступительной кампании. Фишинговые ссылки. Переходишь по таким и попадаешь на поддельный сайт вуза, где любой последующий шаг требует ввода персональных данных. А времени на раздумья аферисты не оставляют. Торопят оформить место в общежитии или внести срочные платежи. Поскольку каждый вчерашний выпускник школы считает себя самостоятельным человеком, советую в этой ситуации поступить по-взрослому, набрать номер администрации вуза и напрямую уточнить, в каких списках вы значитесь и что от вас требуется. Похоже, в Африке наблюдается дефицит нигерийских принцев, а богатые родственники и вовсе перевелись. Теперь фейковые письма с сообщением о внезапном богатстве приходят из Европы. Причем на немецком языке. Дословный перевод гласит: «Ваше электронное письмо было связано с таким-то выигрышным номером, что в конечном итоге принесло вам 4 миллиона евро». Какое именно письмо, любезная фрау с итальянским именем Рамина не уточняет. Но настоятельно просит заполнить форму обработки, чтобы вы, наконец, смогли потратить эту неприличную сумму денег. Учитывая количество везунчиков, которые ежедневно ведутся на всякие несуществующие лотереи и розыгрыши, считаю необходимым повнимательнее присмотреться к форме. Итак, от вас требуется фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, адрес, мобильный и домашний телефон, профессия, паспорт или водительское удостоверение. На удивление, номер банковской карты не спрашивают. Видимо, собираются прислать выигрыш почтовым переводом. Для тех, кто все еще питает иллюзии, поясню. Вот так аферисты формируют свои базы данных, которые, к слову, дорого ценятся в теневом интернете. Ведь простачок, который поверит в 4 миллиона евро, еще не раз пригодится мошенникам. Пенсионерам стали предлагать липовую компенсацию за якобы некачественные лекарства. Сначала мошенники интересуются у жертвы, какие препараты имеются в домашней аптечке. А затем сообщают, мол, такие-то лекарства по результатам экспертизы были признаны негодными. И теперь вам полагается компенсация за вред здоровью. Как можно получить выплату? Составить заявление. Не волнуйтесь, сейчас все сделаем онлайн. И назвать код его регистрации. Ловите СМС и диктуйте знакомый сценарий. Вы не ошиблись. Дальше все как обычно. Второй звонок, угрозы, курьер и проверка наличных. Предлог новый, а финал прежний. С вами была Елена Дамиева. Берегите себя и близких.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. У середнем 14 квартир будуется каждый день у Брестской области. Брест до 2030 года будет развиваться только внутри своих межов. На фестивале «Батькова булка» планируют установить новый кулинарный рекорд краины. Про это и иншее далее больше подробязно. Сегодня Беларусь отзначает День будовника. У Национальном статистическом комитете поделились актуальными лишбами развития будовничей галины, поведомляя Белта. По выниках минулого года доля будовничей галины у валовым внутренним продукте краине склала 6,6%. Будовничая сфера застается первоважно мужчинская. На долю мужчин припадая 87% работников. Средний узрост супрацовника галины сегодня складая 42-43 годы. Праца будовников угодно оценивается рынком. Номинальная наличная средняя заработная плата у червени 2026 года досягнула 4061 рубля, повеличившись на 18,8% у поравнании с червенем минулого года. У середнем 14 квартир будуется каждый день у Брестской области. Про это свечат данные статистического огляду головного статуправления Брестской области, примеркованного до Дня будовника. По воле даденных огляду, у первом полугодии в области побудовано 2500 новых квартир, агульная площадь 266700 квадратных метров. Брест до 2030 года будет развиваться только внутри своих межов. Вольные участки в городе освоивают с уживанием новин, которые делают социальное и жилое осяроде эстетичным и зручным. Штогод у нас будуется около 200 тысяч квадратных метров жилья, больше за 50% для громадян, которые стоят на чарзе на поляпшение жилевых умов. Для шматдетных семей уводим около 500 квартир, рассказал старшиня Брестского гарвыканкома Сергей Лободинский. Акцент робится на буйнопанельных домах, покольки кошт квадратного метра у им меньше, чем у тягляных або каркасно-монолитных. Сюлета основные объемы шматкватерного жилья будуют на улицах Карьерной, Бориса Маслова, Лейтенанта Рабцева, Фомина, Кастрычницкой революции, Суворова, Олега Кашавого. Кропковая забудова ведется на улицах Пригородной, Крушинской, у Паудневым городку. Как меняется Брест, можно убачить на прикладе микрорайона Паудневы. Былый военный городок перетворился у сучасный микрорайон. Параллельно с жильем там створается принципово иншее социальное осяродье. Особливо оживлено зараз на улице Жукова, где праз некольки месяцев расчинить дверы новый дитячий садок. Для его применена нестандартная архитектурно-планировочная концепция. У ее основе экологичность и зручность. По максимуме выкористовываются природные материалы у сяры не шмат просторы и натурального светла. Для города проект уникальный. У будинку отсутничают строгие межи помеж помешканнями. Будовничо-монтажные работы повинны быть завершены у вересня, каб можно было обсталявать будинок необходным обсталяванием и меблей.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Сегодня сложно представить, что Брестская крепость могла быть другой. Исходя из воспоминаний художников, ваявших монументы для цитадели, понимая, что комплекс мог выглядеть совсем по-иному. Интересно, что изначально в одной из разработок не было композиции «Жажда» и главного монумента мужества. В центре цитадели предусматривались штык-обелиск и группа сражающихся красноармейцев. Уже потом решили выделить фрагмент одного воина и сделать его центральной скульптурой. Стройка началась в мае 68 года. За время земляных работ были найдены более 1000 музейных предметов и останки погибших. 25 сентября 1971 года был торжественно открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой», предшественником которого был создан и в 1956 году Музей обороны Брестской крепости. В день открытия мемориала Петр Машеров зажег и вечный огонь. Его факел изображен в виде небольшой квадратной плиты с углубленным изображением звезды. На плитке выложена надпись «Стояли насмерть. Слава героям». Сегодня здесь ежедневно несут почетную вахту поста памяти школьники Бреста. Одним из главных элементов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» является обелиск в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина, так называемой трехлинейки, символизирующей победу над врагом и вечную славу защитникам крепости. Это сложное инженерное сооружение высотой более 104 метров и весом 620 тонн. Весь штык разделен на 10 секций, длиной по 10-13 метров. Изготовление секций проводилось на Молодеческом заводе металлоконструкций. Для их перевозки был оборудован специальный автопоезд с применением мощных тягачей с полуприцепом. Самым ответственным моментом был подъем штыка-обелиска, осуществленный 5 июля 1971 года. При подъеме данной конструкции, продолжавшейся 5 часов 30 минут, и последующем демонтаже оснастки использовались радиотелефонная связь. В сооружении штыка-обелиска в Брестской крепости принимала участие вся советская страна. Металлы, оснастка, оборудование, инструменты поступали из Магнитогорска, Жданова, Нижнего Тагила и Ленинграда, с предприятий Москвы, Одессы и Минска. Общая продолжительность производства всех работ составила 64 дня. Со временем обелиск реставрировали несколько раз. Удивительно, но когда-то гитлеровцы приводили в пример своим воинам мужество солдат Красной Армии. А сегодня туристы со всего мира едут увидеть Брестскую крепость, отдать дань уважения и почтить память героев, которые ценой собственной жизни подарили нам свободу.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

Ты доводил меня, я пила вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Достойный конкурент вашему трекеру Google случайно радует подробностями, а также признание корпоративных гигантов цифровой зависимости. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Инженеры Casio решили дерзко войти на территорию Aura Ring, представив второе поколение своих умных колец. Очередная модель – это полноценный гаджет для здоровья. Оно, в смысле кольцо, считает шаги, измеряет температуру тела, уровень кислорода в крови и даже фиксирует частоту пульса. Главное достижение инженеров – отказ от одноразовых батарей. Теперь внутри полноценный аккумулятор, который можно заряжать по беспроводу. А для тех, кто покупает кольцо как ювелирное украшение, припасена позолоченная версия. В ней из умного остались только таймер да секундомер, зато выглядит она на все деньги. Цена за технологичный вариант составляет порядка $300, что заметно приятнее, чем у хайпового Aura Ring 5.
0: Точка сборки.
1: Google продолжает свою многолетнюю традицию нечаянных сливов рекламных материалов прямо перед анонсом. На этот раз Evan Blass опубликовал промофото базового Pixel 11 и долгожданного складного Pixel 11 Pro Fold. С точки зрения дизайна революции не случилось. Внешний вид смартфонов был известен заранее, однако у складной новинки можно заметить обновленный блок камер, который встроили RGB-диод для дополнительной индикации. Что касается железа, то здесь тоже обошлось без сюрпризов. Новинки получит процессор Tensor G6 с переработанной компоновкой ядер. Цель очевидна — подтянуть производительность для работы нейросети, а вот видеоускоритель, судя по всему, останется прежним. Что ж, ждем официальной презентации, чтобы понять, насколько заметным станет этот прогресс в повседневных задачах.
0: Точка сборки.
1: Соцсеть Meta официально признала: феноменальный рост времени, который мы проводим в приложении, это вовсе не случайность, а результат работы и алгоритмов нового поколения. Как сообщает Business Insider, время использования площадок выросло на двузначные проценты, и за этим стоит тотальная перестройка системы рекомендаций. Если раньше алгоритмы довольствовались лишь анализом хэштегов и лайков, то теперь продвинутая языковая модель смотрит каждый ролик, понимая его настроение, контекст и скрытность. Смыслы. Система строит настолько глубокий психологический портрет пользователя, что подсовывает контент, от которого физически невозможно оторваться. Статистика говорит сама за себя. Количество сессий выросло на 15 базисных пунктов, а репосты и общее время просмотра бьют рекорды. Технически это стало возможным благодаря обновленной архитектуре Reels. Теперь лента подстраивается под ваши глубокие привычки, а не под 7-минутные интересы. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, местами до 6-7, днем 27-31 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 27-20. 29, в Пинске ночью 10-12, днем 28-30, в Бресте ночью 11-13, днем 29-31 с плюсом.
2: Реклама.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.